посетили сасаты анбетеде викашеле. Перед ли лалам митнаде, знаю паддатие пинвиметеде, рудире.